отражение свое увидал в полынье. И взяла меня оторопь в поруб оборвать житие. Я по грудь во вранье. Ты сам-то я кто? Надо бы в прорубь